0: importante comentarii ar fi: băi, capele sunt în studio și încep ultima zi ordinară de muncă din această săptămână. Julenca, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Victor! Доброе утро, банда! Доброе утро! Все те, кто уже проснулся, а если вы не проснулись, не переживайте, мы сделаем это вместе с вами последующие 4 часа. Мы будем в этой студии, будем зачитывать ваши комментарии, будем

0: зачитать ваши комментарии, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». А если вы это еще не сделали, то поторопитесь, заходите на наш телеграм-канал, оставьте там комментарий, ну а мы его для вас на все услышание, на всю страну обязательно зачитаем. Если не прямо сейчас, то чуточку позже. Обязательно сделаем это для того, чтобы адресат вашего комментария обязательно услышал то, что вы хотели ему передать. И, в принципе, это, мне кажется, отличная возможность воспользоваться, передать кому-то близкому, любимому, родному привет, кто точно улыбнется, может, любимой снова и снова признаться в любви. А может быть, и вовсе поздравить кого-то с каким-то важным событием. Сделайте это с нашей помощью.
1: Așa, deci suntem live și în TikTok în acest moment. Vă invităm să ne urmăriți, să ne scrieți mesajele voastre dacă vi se pare că această platformă este mai ușor de accesat și vă descurcați mult mai rapid. Plus, dacă nu găsiți live-ul nostru din TikTok, scrieți așa, radiorecord.md. Iar pe platforma noastră aveți inclusiv link direct și vă puteți conecta. Să ne vedeți, să ne ascultați fără măcar a vă conecta, a vă loga în aplicația TikTok. Iată, eu în acest moment

0: care cred să le și respecte. Sunt adesea previziuni pozitive care ne prind bine, ne atenționează să facem unele activități frumoase, altele mai puțin frumoase, să le omitem astfel încât să intrăm cu inima curată în weekend.
1: Ну, все верно, говорит Виктор. Главное, конечно, не просто прослушать эти советы, но еще их ими воспользоваться. Поэтому давайте начнем гороскоп на сегодня, на 21 августа. И напомню вам, что сегодня пятница, и звезды для каждого из вас подготовили некие советы. Лови их, запоминай и используй. Овны, вы сегодня, как всегда, первые. Звезды хотели бы отговорить вас от каких-то необдуманных поступков, но немного безумства вам все же не помешает. Поэтому было бы хорошо, чтобы сегодня вы нашли ту самую золотую середину. Тельцы, не думайте, что кто-то или что-то будет вас бесконечно ждать. У всего есть свой срок, и стоит, конечно, поторопиться. Близнецы, сегодня станет ясно, как лучше распорядиться суммой, накопленной за последнее время. Сегодня также хороший день для каких-то весомых инвестиций, поэтому не бойтесь сегодня отдавать денежки. Как отдадите, ровно так они к вам и вернутся обратно. Раки, еще не поздно отказаться от сомнительных договоренностей, они же вас на самом деле не устраивают, поэтому научитесь или, возможно, стоит научиться говорить «нет» или отказываться, даже если вы уже дали какое-то согласие. Да, порой можно повернуть время вспять, и особенно если вы чувствуете, что вот, ну, не стоило в это ввязываться, то еще есть те самые секунды, когда вы можете сделать два шага назад. Львы, постарайтесь оценить все свои достоинства сегодня, потому что они вам очень понадобятся. Если вы хотите сегодня впечатлить кого-то, то знайте, что у вас это легко получится. Девы, придется пересмотреть привычный график и внести некоторые коррективы. Будьте готовы к тому, что планы будут меняться на ходу. Вам это чаще всего не нравится, но, тем не менее, придется как-то подстраиваться. Весы, день хорош тем, что дает реальный шанс исправить ошибки, допущенные раньше. Этот шанс, кстати, дается не всем и не всегда, поэтому, весы, воспользуйтесь. Скорпионы, вас ведет к цели интуиция, поэтому вы сегодня мимо точно не пройдете. У вас сегодня много возможностей, и интуиция вам только поможет. Стрельцы, вам не стоит отказываться от проектов, над которыми вы усердно потрудились. И если вдруг сложится такая ситуация, что вам придется отвоевывать свой труд, то незамедлительно сделайте это, даже не думая. Можете начать спорить, потому что вы по итогу окажетесь, конечно, правы. И те самые лавры почета обязательно достанутся именно вам. Козероги, постарайтесь не тратить много времени на разговоры, которые уже давно потеряли актуальность. Водолеи, вам нужно быть готовыми признать свои промахи. Нет ничего хуже, чем упорствовать в заблуждениях. Поэтому, водолейчики, пожалуйста, тоже нужно сегодня постараться признавать свои ошибки. Ну, а к завершению у нас рыбки, которым не стоит лениться и не нужно сегодня откладывать планы. Да, ясное дело, что уже конец недели, вы хотите отдохнуть, но давайте сначала вы завершите все то, что начали на этой неделе, а потом уже со спокойной душой окунетесь в эти прекрасные выходные, которые у нас уже на носу. Ну что, это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Помните одну простую истину, что звезды улыбаются тем, кто улыбается им в ответ.
0: Radio. Ce păcat că acest jinglu frumos pe care l-am ascultat chiar în acest moment, prieteni, într-o săptămână jumătate vom spune papa, ceau, vor apărea noile jingluri la radio. No, ascultă, Julienca!
1: Вот так всегда, значит, все лето мы эти джинглы, ну, не то чтобы не замечали, замечали, но не придавали им такую значимость, а тут осталось полторы недели, и, конечно, сразу что? Сразу какая-то вот такая, знаешь, дыра вот здесь где-то в душе, думаешь, ой, так осталось-то совсем чуть-чуть времени, ой, да все, вот последний раз сейчас будем слушать эти джинглы, сразу по-другому начинаешь воспринимать их. Вот так всегда. Так и в жизни. Почти когда теряешь, только тогда понимаешь и начинаешь ценить. Но есть одна очень хорошая новость, вы не поверите. После лета идет осень, прекрасное время года, которое я лично очень жду. Я очень люблю осень, я люблю осень со всеми ее
0: прекрасными...
1: Неправда.
0: Неправда.
1: Но день рождения всего лишь в сентябре, это как бы один день из всего сезона. Но мне нравится сам процесс, мне нравится процесс, когда листья начинают падать, потом, когда идут дожди, потом, когда грязь. Нет. Поэтому,
0: да?
1: Да. Может быть, поэтому. Ну, мне вот так, мне вот повезло.
0: Фиекаре фрунзе каре а кезут, я вам дав сема, ка метура требуе се о...
1: Мэтури.
0: Курицы, да?
1: Да, да.
0: Да, хай са анунцем, ка ора е ку пласарea de produs, de la 8 până la 9 dimineața. În continuare este echipa Max Auto. Eu vreau să fac un sondaj în Telegram, prieteni. Astăzi știți că de la ora 10 până la 11 vom avea parte de rubrica Haciu și Basta. Iar Julenca mi-a făcut așa o mică observație înainte de intervenția cu horoscopul, zice Victor, dar mie foarte mult îmi plac așa gen.

0: Sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С 20 по 23 августа. Сырые креветки без головы 195 леев за килограмм. Ютам. Куриное бедро без кости 71 лей 50 за килограмм. Шашлык из маринованного свиного окорочка 97 леев 90 за килограмм. И Филадельфия крем-сыр 300 грамм 54 лея 90. Kaufland. Дешево и хорошо.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
5: Dance лето!
3: На рекорде. Yeah!

0: and Abramțova.
1: Prima rundă de joc, prieteni, începe chiar în acest moment. Avem jocul fantastic, extraordinar, nemaipomenit, ideal pentru ziua de vineri. Știți voi?
2: Iată, îmi place când faci așa gând, o descriere. Asta ușe să simt drugoi de el.
1: Primul gând, prieteni, 0786 0179. Am pregătit eu 5 fraze, Iulia 5 fraze. Trebuie să continuați. La mine veți continua în rimă. Dacă rima voastră este și rima Iuliei, atunci felicitări, aveți un punct. Aveți același gând, intuiția este maximă. Și evident Iulia, nu știu dacă are ea.
2: Nu, e în rimă. У меня самые обыкновенные фразочки. Я за классическую традиционную игру. Первая мысль. Доброе утро.
1: Неața.
3: Доброе утро.
1: Cine e la telefon?
3: Евгений.
1: Евген, de unde ne asculți?
3: Da.
1: Евген, de unde ne asculți?
2: Da. Евгений, откуда ты нас слушаешь?
3: Город Кишинев, город Герой Кишинев.
2: Отлично. Евгений, с кем будешь играть? Кто покинет эту студию?
3: Давайте я, наверное, с вами буду играть.
2: То есть я...
3: Виктор покинет.
2: Хорошо.
1: Eu plec. Bine, bine. Iată, pregătesc fundalul de joc. Și rămâne să jucați frumos împreună. Vă doresc baftă. Eu revin în câteva clipe.
2: Так, ну что, Виктор покидает эту студию. Ну а мы будем получать ответы от Евгения. Посмотрим, совпадут ли первые мысли Виктора и Евгения. Давай, Виктор, быстрей, быстрей, покидай уже эту студию. Сейчас Виктор закроет дверь. Все, дверь закрыта, значит, он нас не слышит. Евгений, ты готов?
3: Да.
2: Поехали, первая фраза. Дорогая, я должен тебе признаться, вчера я...
3: Вчера я много работал.
2: Хорошо, записали. Поехали дальше, фраза номер два. Вот когда ко мне в гости приходит сосед Юра, он всегда приносит...
3: Пиво.
2: Хорошо, записали. Поехали далее, фраза номер три. Если дома нет этого, я сильно расстраиваюсь. Этого – это чего?
3: Ага. Ну, наверное...
2: Если дома нет этого, я сильно расстраиваюсь. Этого – это чего?
3: Хорошо, хлеба.
2: Хорошо. Записали. Для мужчины это, кстати, немаловажный факт. Поехали дальше. Фраза номер четыре. Когда я был маленьким, мама всегда мне говорила.
3: Когда я был маленький, мама мне всегда говорила: слушай меня, и все будет четко.
2: Так и записали. Все, слушай меня. Так, хорошо. И последняя фраза. Фраза номер пять. Сколько раз хожу в баню, всегда забываю там...
3: Веник.
2: Веник, хорошо, записали. Есть, есть у нас 5 ответов, значит, можно звать Виктора. Виктор! Витторио! Солонарио! Хорошо, есть контакт, услышал. Дверь открылась, Виктор возвращается, да, в студию. А значит, мы сейчас будем получать и от него ответы. Так, Вить, ну что, честно скажи, ты хоть что-то слышал?
1: Am auzit cum ai strigat, eram aici pe scări în oficiu, am auzit tare Solonario.
2: А, Solonario. Не, ну а из наших ответов что-то слышно было?
1: Ну.
2: Отлично, хорошо, тогда поехали.
1: Значит, стригай распунсурили сау кум?
2: Не, ну мало ли, там бывает такое, повторяю. Хорошо, давай поменяем фоновую музыку для того, чтобы ты дал нам ответы.
1: Он, окей, vrei unul mai vesel?
2: Ну все.
1: И окей это?
2: Да, подойдет, поехали. Фраза номер один. Дорогая, я должен тебе признаться, вчера я...
1: Вчера я опоздал на работу.
2: А-а-а, много работал. Ну, блин.
3: Слово «работа» присутствует.
1: Да, не обгандит лачела шутру.
3: Слово «работа» присутствует.
2: Да. А вот сидите сейчас, выкручивайтесь вдвоем. Ну ладно, 0,5. Хорошо, 0,5. Ладно, ладно.
1: А мандой не обгандит лукру. Аста и фарте бине, Евген.
3: Спасибо, спасибо, Виктор.
1: Кудраг.
2: Смотрите, как они спелись тут мне в эфире. Хорошо, поехали. Фраза номер два. Вот когда приходит сосед Юра, он всегда приносит...
1: А, да, ну требуй на рима.
2: Не в рифму, но здесь должен быть один балл.
1: Че здесь бери? А ша здесь?
3: Красавчик.
1: Да!
2: Один пункт!
1: Да, да, знаете, что мы, ну... Промовем культуру алкоголя, идея, адика, это был ответ. Да.
2: Хорошо, поехали далее. Фраза номер три. Если дома нет этого, я сильно расстраиваюсь. Этого это что?
1: Че есть? Карни.
2: А вот Евгений расстраивается, когда дома нет хлеба, Виктор.
1: А, пыне. Ну, sunt un pic la dieta, am revenit din vacanță. Carne mai mănânc așa, dar pâine nu.
2: Pâine doar de
1: sărbători. Deci 1,5 puncte avem.
2: Da, da, da, sunteți bravo. Hai, mergem mai departe. Fraza numărul 4. Când eu был маленький, мама всегда мне говорила.
1: Учись.
2: Учись. А Евгению говорили, слушайся меня, и все будет четко. Ну,
1: тут не сошлось. Din ce localitate ești originar, Eugen? În ce localitate te-ai născut?
3: Кишинев.
1: А, ешь кишинеуян, окей.
2: Здесь, видишь, да. По-другому говорили детям.
1: Да, латвележа вас, мвация,
2: а тут меня слушайся, и все будет четко. Поехали, пятая фраза. Сколько раз хожу в баню, всегда забываю там...
1: Уйт мерев, синчер, уйт шлапи. Шлапи.
2: А Евгений ответил веник, веник, которому... Учишь,
3: ну, я всегда оставляю веник, потому что пропарился и веник остается.
1: Am înțeles. Да, dar de obicei când mergi la sauna acolo au aceste măturițe de stejar, sau de arțar, ce ar mai fi ele. Adică eu
3: vin... Ușu свое.
1: Да, да.
2: Так, ну что, у вас полтора балла, очень даже неплохо, друзья, вы сработались, молодцы, молодцы, Евгений, Виктор, ну супер, спасибо большое за игру.
1: A fost bine,
2: a
1: bine.
2: Fost foarte bine.
1: Ia să vedem ce scor va lua Julenca, doar că cel care va juca, prieteni, cu Iulia, da, ea va părăsi studioul. Acolo răspunsurile vor fi în rimă.
2: Eu știu sigur că la tine nivelul acolo e hard.
1: E bun, e extraordinar.
2: Da, e bun. Mă pui iarăși în situația așa, în emisie.

0: Вместе 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето
1: на рекорде.

0: 107,9 в Кишиневе или 101,5 в Бельцах. И ровно в понедельник с 7 до 11 мы будем на своих рабочих местах. Ваши любимые ведущие Вит Солонарь и Юля Абрамцова. Мы вам кричим из нашей студии. Чао!
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasso XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Машина Дори

Fim oamenii noștri, așa. Ce avem? Это выставка, да, это будет выставка. Так, это не фотоснимок, это нарисованные, да, пиктаты, как у меня Арфина Руса. Și Finuțul David iubește să mă asculte.

M-a salutat cineva ieri tot, a zis, salut brat. Așa mi-a zis. Bonjour de la Paris, la noi astăzi s-a răcorit 22-23 de grade, iar veselia mai vesele cu voi, zice Johnny, welcome back, adică da, bienvenue. Salut de la Radu Trohin. Хоть не скучно, пока Кристина в эфире. Спасибо огромное. А вы попытайтесь послушать и наших утренних ведущих с 7 до 11 рекордеры. Ой, каперы. Да, рекордеры. Вы все рекордеры.

Чижов пишет: опа, Кристиночка, привет, Влад. Влад тоже с вами. Стою в веселой пробке с Буюкан в сторону центра. Желаю всем хорошего настроения и терпения в пробках. Так, смотрите, уже три, все, пробки уже с рекордом, уже по-другому. Диусик, трансмите салутерне, скрие Андрей, салют де ла Орхей, де ла Инга Чолак. Ноутате бună, че е пе лок астазь, настурели. Așa, выступаешь где-то? Нет, не выступаю. Салют, после салют din partea mea lui Radu și să le urez o zi cât mai productivă de la Ridisca. Desigur, noroc băieților de la Elite Post, drumuri liniștite. Ce mai era acolo? Salut de la Orhei, de la Inguța Ciolac. Salut din Spania, de la Pica Jantesc MG. Așa, așa, Eddie Vilan. Nu, nu, nu, e Record Dance Radio, Eddie Vilan. Așa. Am un cuvânt parazit. Se numește așa. Des să-l repet.

0: și atitudine. Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: Summer Friday в максимум с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега распродажу лета. Только в максимум.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

передайте, пожалуйста, привет жене. Доступ. Сказать, Деча, передайте привет моей жене Маше Чижовой. Она сейчас в больнице, слушает вас. Пожелайте от всех нас скорейшего выздоровления. Машечка, тебе скорейшего наискорейшего выздоровления. Все вот слушатели Радио Рекорда сейчас с тобой. Да, хайдете тот с испанем санаторий грабника Маше Чижова, да? Салют, Фриман!

Телеграм, всем привет, с хорошей музыкой поднимается настроение, спасибо Рекорду. Присекали фанзи, че пеште симте вибрации, de aceea bărbații nu iau soțiile la pescuit, pentru că atunci când vorbește soția, apa tremură. Alexandru Dichi zice, peștele aude foarte bine, sunetele de pe mal, sunetele în apă se propagă foarte repede și foarte bine. Asta tot am mai citit. Привет, позавчера ехали 9 часов и 2 часа, из них провели с вами самые веселые 2 часа за всю дорогу. Теперь жду ваш эфир, вы супер, привет из Франции. Дарья Татар, спасибо вам огромное.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Паша Шторм.
1: Рекорд.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Паша Шторм.
1: Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Record Club.
2: Let's begin.
4: Прямо сейчас.

представляет Лазаван Record Club. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелден.